0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Автоматон.
1: Давно известно, что даже игрушка может быть предметом роскоши, особенно если над ней трудятся не только механики, но и скульпторы, ювелиры и часовщики. Именно такими были автоматоны — удивительные механические фигуры, которые развлекали публику и одновременно демонстрировали мастерство своих создателей. Строго говоря, автоматон — это устройство, самостоятельно выполняющее заданную последовательность действий. Механические люди и животные могли свистеть, петь, писать, рисовать или играть на музыкальных инструментах. Само название происходит от древнегреческого «автоматос» — самодействующий, движущийся сам по себе. В отличие от современного робота, автоматон не мог менять свое поведение, а лишь точно воспроизводил заложенную программу. В движение его приводили вода, воздух, падающие грузы, а позднее — сложные системы пружин и шестеренок. Мечта о подобных созданиях появилась задолго до самих механизмов. В греческих мифах бог-кузнец Гефест создавал золотых служанок и искусственных животных, а бронзовый великан Талос охранял остров Крит. Даже у Гомера встречается слово «автоматос», так описаны созданные Гефестом треножники, способные самостоятельно двигаться. Со временем фантазия начала превращаться в механику. В средние века движущиеся фигуры появились на башенных часах. Звонари били в колокола, ангелы двигались, петухи хлопали крыльями. А в 15-17 веках искусные автоматоны уже создавали для монархов и богатых коллекционеров. Здесь одной механики было недостаточно. Фигуру требовалось вылепить, одеть, придать ей выразительные жесты, а сложнейший механизм спрятать от глаз. Настоящего расцвета это искусство достигло в эпоху Просвещения. Французский механик Жак де Вакансон создал флейтиста в натуральную величину, который по-настоящему выдувал воздух в инструмент и пальцами открывал отверстие, исполняя 12 мелодий. А один из самых знаменитых автоматонов 18 века сегодня хранится в Эрмитаже. Это часы-павлин, целая механическая композиция с птицами, которые при запуске оживают и начинают двигаться. В 19 веке автоматоны постепенно перестали быть исключительно дорогими диковинами и превратились в популярное развлечение.

0: значение. Их принципы использовали в музыкальных шкатулках и многочисленных заводных игрушках. Но лучшие старинные автоматоны ценят отнюдь не только за хитроумную механику. В них соединялись инженерный расчет и художественная работа с формой, движением и характером. Мастер заставлял металл и дерево двигаться настолько убедительно, что механизм на несколько мгновений начинал казаться живым.
1: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло. Все золото музыки для осеннего сезона.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. «Точка банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Сергей Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
1: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
6: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
7: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
8: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
7: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+.
9: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: с группой Carpenters на радио Монте-Карло.
1: One Fine Day.
2: Карен Карпентер прославилась в первую очередь как обладательница одного из самых узнаваемых голосов 70-х, хотя сама долгое время считала себя в первую очередь барабанщицей. Ударными она увлеклась еще подростком, играла на них в первых группах вместе с братом, а в начале карьеры Карпентерс нередко одновременно пела и сидела за барабанной установкой. Не оставила Карен этот инструмент и после того, как стала звездой. На альбоме «Now and Then» именно она исполнила партии ударных почти во всех композициях. Версия хита 60-х «One Fine Day» в их числе.
1: Carpenters. «One Fine Day».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
6: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
7: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
2: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
3: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж.

0: этаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Уроженец Гавайев Бруно Марс – настоящий человек-оркестр. Он сам сочиняет, играет на многих инструментах и до совершенства шлифует каждую свою запись. Он уже давно стал звездой, однако до сих пор иногда выступает со своей группой на маленьких вечеринках с той же отдачей, как на стадионных концертах. Восьмого октября у талантливого и трудолюбивого исполнителя день рождения, и радио Монте-Карло посвящает ему тематическую неделю. Почему в детстве Бруно Марс жил двойной жизнью? Какая из его песен ему совсем не нравится? И как чужой хит помог запустить его карьеру исполнителя? Слушайте в эфире с 5 по 11 октября. Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Хэтти МакДэниел.
2: В 1940 году на церемонии вручения «Оскара» произошло нечто ныне совершенно немыслимое. Победительницы в одной из номинаций не позволили сидеть вместе с остальными участниками фильма. Для нее поставили отдельный стол у дальней стены банкетного зала, подальше от Кларка Гейбла, Вивьен Ли и других коллег. Этой актрисой была Хэтти МакДэниел, первая темнокожая обладательница главной кинематографической награды Америки. «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана

0: МакДэниел получила за «Мамушку» в фильме «Унесенные ветром». Ее победа стала исторической, но, увы, все происходило в Америке эпохи расовой сегрегации. Несколькими месяцами ранее актрису не допустили на премьеру «Унесенных ветром» в Атланте, а церемония «Оскара» проходила в лос-анджелесском отеле «Амбассадор», где действовали ограничения для темнокожих посетителей. Чтобы МакДэниел вообще смогла присутствовать на вечере, организаторам пришлось отдельно договариваться с администрацией. Получая награду, Хэтти не стала говорить о пережитой несправедливости. Она поблагодарила киноакадемию и выразила надежду, что ее победа станет заслугой ее народа и киноиндустрии. Только привычной золотой статуэтки ей все равно не вручили. В те годы победители в актерских номинациях второго плана получали памятные таблички. Хэтти МакДэниел родилась в 1893 году в семье бывших рабов и была младшей из 13 детей. Она рано увлеклась выступлениями, пела, играла в комических шоу, а позже стала одной из первых темнокожих женщин, регулярно появлявшихся в американском радиоэфире. В Голливуде МакДэниел оказалась в начале 30-х. За свою карьеру она появилась примерно в 300 фильмах, хотя далеко не всегда ее имя попадало в титры. Выбор ролей для темнокожей актрисы был крайне ограничен. Чаще всего ей предлагали играть служанок, кухарок и нянь. Но даже таких героинь МакДэниел умела делать заметными, уверенными, остроумными и нередко куда более здравомыслящими, чем персонажи, которым они служили. За это актрису критиковали некоторые представители афроамериканского сообщества. Ей ставили в упрек то, что она снова и снова соглашалась на стереотипные роли прислуги. МакДэниел отвечала на это с присущей ей практичностью. Она предпочитает получать $700 в неделю, играя служанку, чем $7, работая ею. Даже «Оскар» не разрушил существовавшие в Голливуде барьеры. Главных ролей МакДэниел в своей жизни так и не получила. Но вечером 29 февраля 1940 года женщина, которой даже не позволили сесть за один стол с коллегами, поднялась за своей наградой и вошла в историю. Следующей темнокожей актрисе пришлось ждать такой награды 51 год.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
3: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
4: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда +25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио «Монте-Карло». Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: Кларнет.
2: Одному из самых романтично звучащих музыкальных инструментов кларнету уже более 300 лет. Его на основе старинной французской свирели «Шалюмо» создал немец Иоганн Христоф Деннер. Было это примерно в 1700 году. Главным нововведением, принципиально отличающим кларнет от предшественницы, стал клапан на обратной стороне инструмента, позволяющий переходить на октаву вверх. В этом регистре кларнет издает довольно высокие пронзительные звуки, похожие на звучание трубы кларино. Отсюда и название нового инструмента — кларнет, то есть маленькое кларино. Последователи Деннера лишь усовершенствовали инструмент, добавив раструб внизу и дополнительные клапаны. Классический кларнет состоит из 5 отдельных частей, которые музыкант каждый раз собирает перед игрой. Как правило, материалом для их изготовления служит благородная древесина черного дерева или палисандра. В начале 20 века делались и металлические кларнеты, но они не прижились, оставшись лишь в турецкой народной музыке. В конце прошлого столетия, когда запасы черного дерева изрядно истощились, фирмы научились делать кларнеты из смешанных материалов, например, из порошка черного дерева и углепластика. Кларнеты — неотъемлемая часть симфонического оркестра, где обычно задействованы 2 кларнетиста. Впрочем, существует огромное количество произведений, где кларнет солирует. И, конечно, есть признанные мастера этого инструмента, среди которых Бенни Гудман, Арти Шоу и многие другие. Кстати, в этом ряду вполне могла оказаться и актриса Джулия Робертс, игравшая на кларнете в школьном оркестре.
3: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко приглашает 7 и 8 октября на театрализованное представление «Забытый театр графа Шереметьева». История легендарного крепостного театра оживет через музыку 18 века, драматические сцены и образ самого Николая Шереметьева, который воплотит Георгий Смилевский. 7 и 8 октября «Забытый театр графа Шереметьева» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко.

0: ВТБ-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. ТБ-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО ТБ-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
7: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: ПТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Осень в стиле радио «Монте-Карло». Музыка золотого сезона.

0: гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в ASE. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. ASE помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов ASE. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО ASE. УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте ASE.ru. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. «Точка банк».
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Армани, Версач, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
10: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
2: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
3: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-707.

0: 84-668-98-40, 0+.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок

0: Проведение акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года. На сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Дочка Банк.
10: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
2: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Хлеб – главный герой выставки. Центр «Зотов» приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
7: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года.

0: выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио Монте-Карло. Все золото музыки для осеннего сезона.

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль шоколада в Перудже. Каждый год в итальянском городе Перудже проходит самый сладкий европейский праздник – фестиваль шоколада. Место проведения торжества выбрано не случайно. В Перудже работает крупнейший производитель шоколада – компания «Перуджино». Ее директору и принадлежит идея создания фестиваля. Праздник начинается в середине октября и длится около недели. В это время в городе можно купить шоколадные лакомства на любой вкус. Конфеты, помадки, пасты, батончики, не говоря уже о бесконечном разнообразии самого шоколада. Можно даже найти плитки с мятой или перцем. Фантазия шоколатье на этом не останавливается. На фестивале встречаются шоколадные телефоны, пиццы, часы и замки. Апогеем сладкого безумия становится установка на главной городской площади изваяний, созданных из огромных кусков шоколада. Однажды на строительство иглу, домика эскимосов, было потрачено 5 тонн шоколада. Помимо ярмарок и праздничных гуляний, на фестивале также организуют и десятки серьезных мероприятий. Выставки, лаборатории, уроки кулинарии и лекции по шоколадному мастерству. Но главное, чему учат в Перудже, это как правильно дегустировать шоколад. Специалисты советуют, для начала нужно откусить небольшой кусочек от плитки, дать ему растаять на языке, а затем насладиться ароматом и вкусом. И, конечно, важно не переусердствовать со сладким, хотя на фестивале шоколада это практически невозможно. Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, но когда

0: Речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в

0: бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком.
6: 18+. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование недоступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Квартал издания. Девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». Все золото музыки для осеннего сезона.

0: рецепты счастливой жизни. На радио Монте-Карло. Solar Free. Исландия – страна, где погода диктует ритм жизни и влияет не только на пейзаж за окном, но даже на местный язык. Долгие зимы, ветра, внезапные метели и короткие вспышки солнца настолько привычны, что для них существуют особые слова, не имеющие точных аналогов в русском. Например, «хюнслападрифа» — так называют сильный снегопад с крупными тяжелыми снежинками при почти полном отсутствии ветра. В Исландии долгие зимние месяцы проходят в полумраке, а в некоторых регионах солнце может и вовсе по целым неделям не показываться из-за гор. Неудивительно, что к свету и теплу здесь относятся с особым трепетом, а возвращение солнца после зимы становится настоящим событием. В некоторых деревнях, во фьордах, где горы на время полностью скрывают свет, его появление отмечают традицией «solar coffee» — «солнечного кофе». Люди собираются вместе, пекут блинчики, пьют кофе и символически приветствуют первые лучи. Это не официальный выходной, а скорее теплая локальная традиция, в которой чувствуется уважение к природе и ее циклам. Но есть в исландском языке и другое слово — «solar free», означающее буквально «солнечный выходной». Так называют неожиданный день отдыха или сокращенный рабочий день, когда погода вдруг радует редким ясным небом. В стране, где солнечные дни — подарок, особенно вне короткого лета, школы и офисы иногда позволяют себе эту спонтанность — отпустить людей наслаждаться светом, пока он есть. Такие понятия многое говорят об исландцах, о народе, живущем в суровом климате и научившемся внимательно прислушиваться к природе, о людях, для которых солнечный день — повод изменить планы. В их языке закреплена простая мысль. Жизнь не всегда подчиняется расписанию, иногда стоит отложить дела и просто выйти навстречу солнцу.
1: Рецепты счастливой жизни на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
12: Можно долго.

0: выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-7799.
4: Could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: Реклама.
1: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF7 на сайте HVL.ru. 13+.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает...

0: больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
8: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
3: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
4: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио «Монте-Карло». Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Award 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на афише. Все возможности

0: Сити в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

с группой Carpenters на радио Монте-Карло. I'll never fall in love again. Главной особенностью голоса Карен Карпентер считался его глубокий низкий регистр. Сама певица шутила по этому поводу, что деньги в подвале, а Ричард был уверен, именно в этих низких нотах и заключается магия ее голоса. Поэтому высокий регистр Карен в записях Карпентерс использовали нечасто. Один из таких редких эпизодов можно услышать в «I'll never fall in love again». В одном из фрагментов в начале песни Карен уходит на непривычно высокие для нее ноты.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга, платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов.

0: Требование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
2: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
1: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября. 18+. Армани, Версаче, Прада, Гуччи. Узнайте подлинную историю всемирно известных брендов фэшн-индустрии в фильме «Сделано в Милане. История Армани и итальянской моды». Смотрите в кинотеатрах с 1 октября.
0: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Театральные приметы. Цвет костюма.
1: Почти во всех театральных традициях есть цвета, которые считаются невезучими и потому не применяются при изготовлении костюмов. В мире англоязычного театра таким несчастливым цветом стал синий. Это суеверие связано с тем, что в старые времена ткани синего цвета были очень дорогими. И не слишком богатые труппы, в надежде на успех спектакля, закупавшие синие костюмы, часто оказывались банкротами, если представление не нравилось публике. А вот если в костюме помимо синих используются серебристые ткани, то риск неудачи нивелируется, ведь серебряную отделку раньше себе могли позволить очень богатые театры, которым провальные представления не вредили. Подобные приметы есть и в других европейских театрах. Так, во Франции актеры стараются избегать на сцене зеленых одежд, поскольку костюм такого цвета за несколько часов до своей смерти в собственной пьесе «Мнимой больной» носил Мольер. А итальянцы считают несчастливым фиолетовый. Одежду такого цвета использовали священнослужители во время Великого Поста. В средние века в этот период были запрещены любые увеселительные мероприятия, и для актеров это означало утраченный заработок.
2: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко приглашает 7 и 8 октября на театрализованное представление «Забытый театр графа Шереметьева». История легендарного крепостного театра оживет через музыку 18 века, драматические сцены и образ самого Николая Шереметьева, который воплотит Георгий Смилевский. 7 и 8 октября «Забытый театр графа Шереметьева» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
10: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является ответной. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 13+.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
2: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
3: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Хлеб – главный герой выставки. Центр Зотов приглашает совершить увлекательное путешествие по истории 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
5: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Автоматон.
1: Давно известно, что даже игрушка может быть предметом роскоши, особенно если над ней трудятся не только механики, но и скульпторы, ювелиры и часовщики. Именно такими были автоматоны — удивительные механические фигуры, которые развлекали публику и одновременно демонстрировали мастерство своих создателей. Строго говоря, автоматон — это устройство, самостоятельно выполняющее заданную последовательность действий. Механические люди и животные могли свистеть, петь, писать, рисовать или играть на музыкальных инструментах. Само название происходит от древнегреческого «автоматос» — самодействующий, движущийся сам по себе. В отличие от современного робота, автоматон не мог менять свое поведение, а лишь точно воспроизводил заложенную программу. В движение его приводили вода, воздух, падающие грузы, а позднее — сложные системы пружин и шестеренок. Мечта о подобных созданиях появилась задолго до самих механизмов. В греческих мифах бог-кузнец Гефест создавал золотых служанок и искусственных животных, а бронзовый великан Талос охранял остров Крит. Даже у Гомера встречается слово «автоматос», так описаны созданные Гефестом треножники, способные самостоятельно двигаться. Со временем фантазия начала превращаться в механику. В средние века движущиеся фигуры появились на башенных часах. Звонари били в колокола, ангелы двигались, петухи хлопали крыльями. А в 15-17 веках искусные автоматоны уже создавали для монархов и богатых коллекционеров. Здесь одной механики было недостаточно. Фигуру требовалось вылепить, одеть, придать ей выразительные жесты, а сложнейший механизм спрятать от глаз. Настоящего расцвета это искусство достигло в эпоху Просвещения. Французский механик Жак де Вакансон создал флейтиста в натуральную величину, который по-настоящему выдувал воздух в инструмент и пальцами открывал отверстие, исполняя 12 мелодий. А один из самых знаменитых автоматонов 18 века сегодня хранится в Эрмитаже. Это часы-павлин, целая механическая композиция с птицами, которые при запуске оживают и начинают двигаться. В 19 веке автоматоны постепенно перестали быть исключительно дорогими диковинами и превратились в популярное развлечение. Их принципы использовали в музыкальных шкатулках и многочисленных заводных игрушках. Но лучшие старинные автоматоны ценят отнюдь не только за хитроумную механику. В них соединялись инженерный расчет и художественная работа с формой, движением и характером. Мастер заставлял металл и дерево двигаться настолько убедительно, что механизм на несколько мгновений начинал казаться живым.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга Фэд-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
13: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
14: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
13: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
15: 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: коллекции уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Реклама. Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Хэтти МакДэниел.
2: В 1940 году на церемонии вручения «Оскара» произошло нечто ныне совершенно немыслимое. Победительницы в одной из номинаций не позволили сидеть вместе с остальными участниками фильма. Для нее поставили отдельный стол у дальней стены банкетного зала, подальше от Кларка Гейбла, Вивьен Ли и других коллег. Этой актрисой была Хэтти МакДэниел, первая темнокожая обладательница главной кинематографической награды Америки. Оскар за лучшую женскую роль второго плана МакДэниел получила за «Мамушку» в фильме «Унесенные ветром». Ее победа стала исторической, но, увы, все происходило в Америке эпохи расовой сегрегации. Несколькими месяцами ранее актрису не допустили на премьеру «Унесенных ветром» в Атланте, а церемония «Оскара» проходила в лос-анджелесском отеле «Амбассадор», где действовали ограничения для темнокожих посетителей. Чтобы МакДэниел вообще смогла присутствовать на вечере, организаторам пришлось отдельно договариваться с администрацией. Получая награду, Хэтти не стала говорить о пережитой несправедливости. Она поблагодарила киноакадемию и выразила надежду, что ее победа станет заслугой ее народа и киноиндустрии. Только привычной золотой статуэтки ей все равно не вручили. В те годы победители в актерских номинациях второго плана получали памятные таблички. Хэтти МакДэниел родилась в 1893 году в семье бывших рабов и была младшей из 13 детей. Она рано увлеклась выступлениями, пела, играла в комических шоу, а позже стала одной из первых темнокожих женщин, регулярно появлявшихся в американском радиоэфире. В Голливуде МакДэниел оказалась в начале 30-х. За свою карьеру она появилась примерно в 300 фильмах, хотя далеко не всегда ее имя попадало в титры. Выбор ролей для темнокожей актрисы был крайне ограничен. Чаще всего ей предлагали играть служанок, кухарок и нянь. Но даже таких героинь МакДэниел умела делать заметными, уверенными, остроумными и нередко куда более здравомыслящими, чем персонажи, которым они служили. За это актрису критиковали некоторые представители афроамериканского сообщества. Ей ставили в упрек то, что она снова и снова соглашалась на стереотипные роли прислуги. МакДэниел отвечала на это с присущей ей практичностью. Она предпочитает получать $700 в неделю, играя служанку, чем $7, работая ею. Даже «Оскар» не разрушил существовавшие в Голливуде барьеры. Главных ролей МакДэниел в своей жизни так и не получила. Но вечером 29 февраля 1940 года женщина, которой даже не позволили сесть за один стол с коллегами, поднялась за своей наградой и вошла в историю. Следующей темнокожей актрисе пришлось ждать такой награды 51 год.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов.

Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам в выходные слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: 20 века вместе с любимым продуктом. На выставке «Хлеб» вы найдете шедевры живописи, инсталляции, ароматы выпечки и интерактивы для всей семьи. Если кажется, что про хлеб вы уже все знаете, стоит проверить. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих

0: автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Страсть. Ложь. Опасная тайна. И человек, который готов зайти слишком далеко.
5: Чтобы помочь людям, их иногда приходится обманывать.
4: Психологический триллер «Доктор Глаз» в кинотеатрах с 1 октября.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: с группой Carpenters на радио Монте-Карло. Sin.
1: До появления версии Carpenters песня Sin была известна в основном лишь детям благодаря программе «Улица Сезам». Композитор Джо Рапозо написал ее специально для этого шоу. В 1973 году Карен и Ричард Карпентер услышали композицию по телевизору и решили записать ее сами. По воспоминаниям Ричарда, почти все вокруг считали безумием идею выпустить детскую песню первым синглом нового альбома. Карпентерс все равно рискнули и даже сохранили ее беззаботное настроение, пригласив для записи детский хор. В результате «Sin» поднялась до третьего места Billboard и стала их седьмым золотым синглом.
0: Carpenters. Sin.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года.

0: 2017 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Уроженец Гавайев Бруно Марс – настоящий человек-оркестр. Он сам сочиняет, играет на многих инструментах и до совершенства шлифует каждую свою запись. Он уже давно стал звездой, однако до сих пор иногда выступает со своей группой на маленьких вечеринках с той же отдачей, как на стадионных концертах. Восьмого октября у талантливого и трудолюбивого исполнителя день рождения, и радио Монте-Карло посвящает ему тематическую неделю. Почему в детстве Бруно Марс жил двойной жизнью? Какая из его песен ему совсем не нравится? И как чужой хит помог запустить его карьеру исполнителя? Слушайте в эфире с 5 по 11 октября. Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло.
1: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.
3: Turn on a neon light. At least make it feel like night. Put on some this or that.

0: Реклама.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озон Банка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. Три дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ПАО Яндекс.360 для бизнеса, ОГРН, 125-770-015-56-68, Москва, улица Тимирова, улица 11, акции 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру, /бизнес, 0+.
5: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: с группой Carpenters на радио Монте-Карло.
1: I need to be in love.
2: Из всех песен дуэта Carpenters любимой у Карен была I need to be in love, что в переводе означает «мне необходимо быть любимой». Ее брат Ричард, один из авторов композиции, вспоминал, что особенно ей на душу лег текст о человеке, который мечтает о любви, но понимает, насколько трудно ее найти. В то время личная жизнь Карен действительно складывалась непросто. Несмотря на огромную популярность и внимание поклонников, создать близкие и счастливые отношения ей никак не удавалось. Неудивительно, что именно эту песню Карен называла своей любимой записью «Carpenters».
1: «Carpenters». I need to be in love.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.